0: реклама на Казахском радио.
1: 23 августа 2026 года состоятся выборы депутатов Курултая Республики Казахстан. Курултай Республики Казахстан – высший представительный орган страны, осуществляющий законодательную власть. Депутаты Курултая избираются сроком на 5 лет. В состав Курултая входит 145 депутатов, избираемых в соответствии с Конституционным законом о выборах по системе пропорционального представительства, то есть по партийным спискам, по территории единого общенационального избирательного округа. Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутатом может стать гражданин Республики Казахстан, достигший 25-летнего возраста и постоянно проживающий на территории страны последние 10 лет. В партийном списке совокупная доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью должна составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц. Политические партии самостоятельно определяют порядок размещения лиц в партийном списке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Человек, который инвестирует в знания, инвестирует в свое будущее. Стремись к знаниям. Инвестируй в себя.
3: Жаз жайлау, неткен кенеді. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Разработают единый порядок налогового вычета для работающих у нескольких работодателей. Решение принято на заседании проектного офиса по внедрению нового налогового кодекса. Она проходит под председательством зам-премьер-министра Серика Жумангарина. Поручение дали Минфину и Комитету госдоходов. Кроме того, на заседании утвердили новые базовые параметры налога. Теперь каждый месяц из дохода будут вычитывать 30 МРП, но не больше 360 МРП за весь год. Главное изменение – этот остаток нельзя перенести на следующий месяц. Если зарплата оказалась меньше вычета, разница просто сгорает. Почти 650 миллионов тенге выделило правительство на завершение модернизации тепломагистрали в Петропавловске. Она обеспечивает тепло более 30 тысячам жителей. По плану в этом году демонтируют 1,4 километра тепловых сетей с последующей прокладкой новых. В результате выделенных средств завершат ремонт магистрали номер 2 протяженностью более 2 километров. Сразу 10 лесных пожаров ликвидировали за сутки, из них только 6 произошли в резервате Ертыс-Ормане. Остальные возгорания случились в Западно-Казахстанской и Павлодарской областях, а также в резервате Семей-Ормане. Предварительной причиной всех пожаров стали удары молнии. Очаги вовремя обнаружили системы раннего реагирования и авиапатрулирования. К тушению пожаров привлекли также вертолеты и авиадесант. США ударили ракетами по северо-востоку Ирана. По сообщению иранской стороны, ударом подвергся железнодорожный мост в городе Аккала, недалеко от границы с Туркменистаном. Как передает CNN, после заключения соглашения о прекращении огня, США в основном сосредоточили свои атаки на военной инфраструктуре на юге Ирана, недалеко от Ормузского пролива. Этот предполагаемый удар был нанесен примерно в 1500 километрах от него. Президент США Дональд Трамп вчера на саммите НАТО в Турции вновь пригрозил нанести удары по критически важной гражданской инфраструктуре Ирана. Среди его предположений они могут атаковать электростанции и опреснительные установки. Нацбанк объявил о начале продаж коллекционных монет к 30-летию парламента. Они стартуют завтра. Монеты выпущены в рамках серии «Выдающиеся события и люди». Тираж 1000 экземпляров, номинал 1000 тенге. Астана может принять финал Лиги конференции УЕФА. Казахстанская федерация футбола ведет переговоры. Одним из главных кандидатов на проведение решающего матча сезона 2027-28 считается Астана-Арена. На стадионе могут заменить искусственный газон на натуральный для соответствия требованиям УЕФА. Наши боксеры вышли в полуфинал чемпионата Азии в индонезийской Джакарте. Борьбу за медали в категории Ю-23 продолжат Гульнас Барибаева, Анита Адишева, Ужан Сарсенбек и Аяжан Ермек. Полуфинальные поединки состоятся в воскресенье. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 468 тенге 27 тиин, евро 534,16, российский рубль 6 тенге 13 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Сегодня в столице 34 градуса, в Алматы 33, в Семи, Усть-Каменогорске 29, в Талдыкургане, Уральске, Атырау, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске 32, в Актау, Кунаеве, Кустанае, Актюбе, Караганде 34, в Таразе, Жезказгане, Шымкенте 38, а в Кызылорде и Туркестане 40 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.

Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: казахском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая впервые ввела бережное отношение к природе в ранг высших конституционных обязанностей каждого гражданина. Это формирует принципиально новую экологическую культуру ради будущих поколений.
3: Қазақ радиосы.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Премьер провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата. Международные деловые круги представили свои предложения. Рассмотрены инвестиционные возможности в сферах цифровизации и искусственного интеллекта. Среди компаний выступили представители Apple, Siemens, Honeywell и другие. Их предложения и рекомендации теперь изучат и учтут в работе ответственные госорганы. Среди вопросов, поднятых на Совете, регулирование онлайн-платформ, развитие публичных облачных решений, защита персональных данных, гибербезопасность, применение искусственного интеллекта, а также цифровизация промышленных процессов и повышение регуляторной эффективности. Новые цифровые сервисы для предпринимателей запустит Минэкономики. Они упростят ведение бизнеса. Презентован реестр обязательных требований. Он сформирует персональный чек-лист с учетом выбранной сферы деятельности. Также он предоставляет ссылки на необходимые госуслуги. Второй сервис – единая система мер господдержки, объединит все программы субсидий, льготных кредитов, гарантий и грантов. В этом случае предприниматели могут подобрать подходящую поддержку и подать заявку в одном месте. 14 систем раннего обнаружения пожаров передано в регионы. Как сообщает Министерство экологии, на усиление защиты лесов направлено 16,9 миллиардов тенге. Программно-аппаратные комплексы автоматически выявляют первые признаки возгорания. На отдельных объектах применяются автоматизированные решения с камерами кругового обзора. Они работают круглосуточно. Отмечу, только за сутки в стране произошло 10 лесных пожаров. Все возгорания оперативно потушили благодаря системам раннего реагирования и авиапатрулированию. Футбольный товарищеский матч в Малайзии закончился трагедией уже через 10 минут после старта. Молния ударила во время игры. Сначала над полем начался дождь, затем раздался мощный раскат грома. После удара молнии на газон без сознания упали двое футболистов и судья. Спасти одного из игроков не удалось. По данным медиков, предположительно, разряд молнии пришелся именно в него. У мужчины были многочисленные ожоги. Всех пострадавших доставили в больницу. Международный олимпийский комитет утвердил программу зимних олимпийских игр 2030 года. В программу вошли новые дисциплины: фрирайд в лыжном спорте и сноуборде, синхронное фигурное катание. При этом лыжное двоеборье не вошло в программу предстоящей зимней олимпиады. Программу во французских Альпах одобрено 16 новых медальных соревнований в биатлоне, конькобежных и лыжных видах спорта, сноуборде, а также ски-альпинизме. Музеи Каппадокии в Турции теперь работают по ночам. Инициатива сделать их ночными по задумке авторов позволяет осматривать достопримечательности в более комфортное и прохладное время, а также для того, чтобы снизить дневной поток туристов. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи: доллар США стоит 468 тенге 27 тиин, евро 534,16, российский рубль 6 тенге 13 тиин. О погоде по данным Казгидромета: завтра в столице ясно, ночью 19, днем 35 градусов, Алматы без осадков, ночью 21, днем 35. В Караганде, Семеновске, Магнитогорске 30, в Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Актау, Актюбе, Талдыкургане 34, в Костанае, Уральске, Кунаеве 36, в Жезказгане, Таразе, Атырау 38, в Шымкенте, Кызылорде, Туркестане 40 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.

Вступление в силу новой Конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.

0: 23 августа 2026 года состоятся выборы депутатов Курултая Республики Казахстан. Курултай Республики Казахстан – высший представительный орган страны, осуществляющий законодательную власть. Депутаты Курултая избираются сроком на 5 лет. В состав Курултая входит 145 депутатов, избираемых в соответствии с конституционным законом о выборах по системе пропорционального представительства, то есть по партийным спискам, по территории единого общенационального избирательного округа. Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутатом может стать гражданин Республики Казахстан, достигший 25-летнего возраста и постоянно проживающий на территории страны последние 10 лет. В партийном списке совокупная доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью должна составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц. Политические партии самостоятельно определяют порядок размещения лиц в партийном списке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
2: Там, где берегут природу, хочется жить. Таза Казахстан. Уважение к земле, уважение к будущему.
3: Жаздан Лебеседа. Казах Радиоса.

0: Укрепление единства народа – непременное условие и фактор успешного развития страны.
1: Әуе толқынында. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Казахстане новые правила дорожного движения начнут действовать с 12 июля. Одним из главных изменений стало официальное закрепление в ПДД системы контроля средней скорости между двумя контрольными точками. В отличие от обычных камер, фиксирующих превышение скорости в конкретный момент, новая система рассчитывает, с какой средней скоростью автомобиль преодолел весь участок дороги. Это исключает ситуацию, когда водитель снижает скорость только перед камерой, а затем вновь разгоняется. Само понятие средней скорости появилась в казахстанском законодательстве еще 3 года назад, однако поправки закрепили порядок ее применения в ПДД и расширили перечень дорог, где используется такой контроль. Сегодня система уже работает на 8 участках платных дорог. Между тем, с 10 июля, то есть с завтрашнего дня, станут платными 3 участка казахстанских трасс. Платный режим начнет действовать на участках Караганда-Балхаш-Бурул-Байтал, Бурул-Байтал-Курты. Еще один участок, Талдыкурган-Усть-Каменогорск, протяженностью почти в 773 километра, станет платным с 11 июля. На всех трассах уже подготовлена необходимая инфраструктура. Проезд будет фиксироваться автоматически с помощью арок-контроля, которые распознают государственные регистрационные номера автомобилей, после чего система начислит оплату. Для жителей населенных пунктов, расположенных вдоль платных участков, предусмотрена абонентская плата. Прокурор запросил пожизненное заключение для Султана Сарсималиева, подозреваемого в умышленном убийстве целой семьи, передает Казинформ. По словам прокурора отдела прокуратуры Атырауской области Мираса Бауржанова, данное преступление основано на грандиозном плане. Он отдельно остановился на каждом преступлении и рассказал о причинах, по которым были предъявлены обвинения согласно обстоятельствам. Ранее Сарсималиев сообщил, что убил старшего брата жены Наурыза Букангалиева в целях самообороны. Однако гособвинитель не изменил свою позицию по этому эпизоду, оставив обвинение в том, что преступление было умышленным. Мертвых тюленей на берегу Каспия приносят из соседних стран. Об этом заявил председатель комитета рыбного хозяйства Серик Сарсимагомбетов. Он подтвердил, что такие случаи происходят ежегодно, но не на нашей конкретной территории, а на всей акватории Каспия. Это может происходить на территории Азербайджана либо Ирана. Эксперт заявил, что штормовыми ветрами их выносит в сторону Актау. По этому вопросу работает алгоритм взаимодействия с местными исполнительными органами, с общественными организациями по сбору туш и сохранению каспийского тюленя. Новый вид мошенничества придумал житель Карагандинской области. 37-летний мужчина под видом сотрудника службы пожарной безопасности выманивал деньги у местных предпринимателей. Он обзванивал владельцев бизнеса, представлялся сотрудником МЧС, убеждал их в необходимости срочной замены пожарной сигнализации. При этом он сообщал, что в случае невыполнения требований предпринимателям грозят крупные штрафы. Чтобы завоевать доверие, мужчина предлагал решить вопрос и приобрести необходимое оборудование по цене значительно ниже рыночной. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Названы города Казахстана самым дорогим жильем. Лидером по стоимости нового жилья остается Астана, где средняя цена квадратного метра в новостройках составляет 739 тысяч 33 тенге. На втором месте находится Алматы, 725 тысяч 995 тенге за квадратный метр. Далее следует Атырау и Шымкент. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 468 тенге 27 тиен, евро 534 тенге 16 тиен, российский рубль 6 тенге 13 тиен. А теперь о погоде на завтра. 10 июля, по данным компании «Казгидромет», столице ясно, ночью 19, днем 35 градусов, в Алматы без осадков, ночью 21, днем 35. Караганде, Семейск, Каменогорске 30, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Актау, Актобе, Талдыкургане 34, Костанае, Уральске, Кунаеве 36, в Жезказгане, Таразе, Атырау 38, в Шымкенте, Кызылорде и в Туркестане завтра 40 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах, Радио Лара. We'll be right back.

0: Маском Радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Реклама на Казанском радио.
1: В эфире программа «Про здоровье».
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Про здоровье». С вами журналист Гульдара Якимелова. Сегодня мы говорим о травматизме бытовом, дорожном, спортивном и производственном. Почему большинство травм можно предотвратить и какие простые меры реально спасают здоровье и жизнь? Поговорим об этом сегодня с руководителем Центра ЗОЖ Научно-исследовательского института профилактической медицины имени академика Доленова Медицинского университета Астана Нажимовым Шахрухом Мухамадовичем. Шахрух Мухамадович, приветствуем вас.
3: Добрый день.
2: Шахрух Мухамадович, что такое профилактика травматизма? О чем идет речь?
3: Профилактика травматизма, как и любая другая профилактика, направлена для того, чтобы предотвратить какой-либо недуг. В нашем случае это предотвращение травм, которые могут возникать и на дороге, и в повседневной жизни, на работе, в быту и так далее.
2: Угу.
3: Статистика травм увеличивается именно в зимний период времени, но тем не менее всегда необходимо знать о безопасности, о том, что такое культура поведения, и соблюдать правила везде. Это помогает снижать риск.
2: Хорошо, а какие же виды травм встречаются чаще всего?
3: Давайте сначала разделим на группы. Это бытовые травмы. Они больше всего возникают. Падения, ожоги, порезы и так далее. Второе – это дорожно-транспортные травмы. Третье – это производственные травмы, то есть которые могут возникнуть на работе у человека, связанные с его деятельностью. Четвертое – это спортивные травмы. И самое последнее – это детский травматизм. Но все равно наиболее частыми являются это бытовые падения и ДТП.
2: Угу. Каковы же основные причины травматизма?
3: Это нарушение правил дорожного движения, спешка, невнимательность человека, алкоголь, отсутствие защитного оборудования, если, например, человек работает на заводе, либо занимается альпинизмом, да, любительским, плохая организация труда. И если это касается детей, то недостаточно контроль за детьми. Поэтому статистика показывает, до 80, даже 90% всех травм можно предотвратить простыми мерами.
2: Ну, давайте рекомендации, что можно сделать для профилактики бытовых травм?
3: Ну, в первую очередь, давайте начнем с того, что представим зиму, не оставлять скользкие поверхности без внимания. Даже если обычная вода и там сверху кафель лежит, это тоже может привести к травме, да? А второе, это правильно хранить бытовую химию. Третье, необходимо использовать освещение, если темная комната или помещение. Соблюдать осторожность, на кухне особенно для женщин наших слушателей, да? И последнее – это защищать детей от опасных предметов и как необходимо вести себя при, например, детских площадках различных. Научить их.
2: Я напомню, сегодня мы беседовали с руководителем Центра ЗОЖ Научно-исследовательского института профилактической медицины имени академика Доленова Медицинского университета Астана Нажимовым Шахрухом Мухамадовичем. Шахрух Мухамадович, спасибо большое за интервью.
3: Вам спасибо, Гульдара. Хорошего дня.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата. Обсуждены вопросы укрепления взаимодействия между правительством и международными деловыми кругами. Внимание также было уделено вступлению в силу новой конституции и открывающихся перспективах для наращивания инвестиционного сотрудничества. Рассмотрены возможности взаимодействия в сферах цифровизации и искусственного интеллекта. Представители компании подняли вопросы практической реализации цифрового кодекса, регулирования онлайн-платформ и применение искусственного интеллекта. За незаконный вылов рыбы браконьеры заплатили более 16 миллионов тенге. Председатель комитета рыбного хозяйства Серик Сермагамбетов на брифинге в СЦК рассказал о выявленных нарушениях в сфере рыбного хозяйства. Он напомнил, что в стране ежегодно во всех регионах проводится рыбоохранная акция «Нерест». В этом году в период акции составлено более 800 протоколов, изъято почти 2 тонны рыбы. Чемпион Олимпийских игр Данияр Елеусинов отправлен под арест на 20 суток и лишен прав на 7 лет после ДТП в Астане. Такое постановление вынес специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям. Судом установлено, что профессиональный боксер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил 3 ДТП подряд. Сначала он наехал на опору ворот подземного паркинга, затем врезался в другой автомобиль, после чего столкнулся с еще одной машиной, а она ударила другую. Как показало заключение нарколога, Елеусинов был пьян, свою вину он признал. В связи с этим суд вынес безальтернативное решение, лишение прав и арест. Продолжим. Сегодня в Алматы состоялась официальная церемония запуска международного художественного фильма «Доспехи Бога. Ультиматум» с участием всемирно известного актера Джеки Чана. В торжественной церемонии приняли участие заместитель премьер-министра, министр культуры и информации Аида Балаева. Приветствуя гостя, вице-премьер выразила признательность за его вклад в развитие казахстанско-китайских отношений. Съемки фильма пройдут на территории Казахстана с июля по октябрь этого года. Основными съемочными площадками станут Алматы, Алматинская и Мангыстауская области. К событиям в мире. Иран заявил об ударах по американским военным объектам. Корпус стражи исламской революции сообщил о нанесении ракетно-дроновых ударов по американским военным объектам в Кувейте и в Бахрейне в ответ на недавние атаки США по территории Ирана. Позднее армия Ирана также заявила, что операция включала атаки и на объекты в Катаре. По данным кувейтской стороны, в результате падения обломков был поврежден ряд объектов. Один человек получил ранение. С июля все новые легковые автомобили, продаваемые в странах Европейского Союза, оснастят системой мониторинга внимания водителя. Нововведение стало обязательным в рамках новых требований ЕС по повышению безопасности дорожного движения. Обязательная система использует инфракрасную камеру, установленную возле рулевого колеса или на приборной панели, чтобы отслеживать направление взгляда водителя. Если водитель отводит взгляд от дороги более чем на 3,5 секунды при движении и на высокой скорости, или более чем на 6 секунд на низкой скорости, система подает визуальный, звуковой или же вибрационный сигнал. Функция автоматически активируется при скорости свыше 20 км в час и не может быть отключена полностью. В ночь на 10 июля на чемпионате мира по футболу стартуют поединки 1/4 финала, в первом из которых сборная Франции сыграет против команды Марокко. Этот матч будет повторением полуфинала 2022 года, где французы переиграли марокканцев со счетом 2-0. И, конечно же, африканцы постараются взять реванш за то поражение, пишет Закон КИЗ. Обе сборные пока идут без поражений на этом мундиале. У Франции 5 побед в 5 встречах, у Марокко 4 победы и 1 ничья. Начало встречи запланировано на час ночи по казахстанскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Казспорт». И в завершение выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 467 тенге 41 тиен, евро 534 тенге 16 тиен, российский рубль 6 тенге 13 тиен. А теперь о погоде на завтра. По данным компании «Казгидромет», столица ясно. Ночью 19, днем 35 градусов. В Алматы без осадков. Ночью 21, днем 35. Караганде, Семиюс, Комногорске 30. Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Актау, Актобе, Талдыкургане 34. Костанае, Уральске, Конаеве 36. В Жезказгане, Таразе, Атырау 38. В Шымкенце, в Кызылорде и в Туркестане завтра 40 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307 Астана қаласының коды 717-2.
5: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.
1: Қатарайтын Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Казахстанцы. Реклама на казахском радио.
1: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-3.

0: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
2: Чистый город. Твоя ответственность. Культурный человек не плюет под ноги.
3: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.